это классно. Эпиха вламец. Ой, прахи, слезами легко бишь. Йо, картон на бурек, я так и порцелан. Рыба, сибулька, тапеты, пармезан. Пять кило в раку, лево джинси, камень клайн. Так, знаешь, это не нищ.